Я спит пунктарский седух, Марс к тиру видим мону, каж разяст уме круг, я них дар ночне дела, у самой скруха дрек, мы чак те першу базлати средний век, ан так редку спит придет исти злати цайт, не скрпте знава руодье, сибам право найт, сам се модернизиру, секирце нимам веч, ма тут